old-time favorites.

0: и 6 минут.
1: Summer.

0: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas gariegurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar – 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!
1: В доме не хватает места или просто умных решений?
2: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
1: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarē pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
4: 6 часов и 43 минуты.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: А что, зато правда. Доброе утро.
2: А тебе понравилось, как он произнес это? С помощью искусственного интеллекта. Какую-то манеру нашу он все-таки перенял.
1: Хотел немножечко мне превратиться и побыть человеком.
2: Каким ты его представляешь себе? Привет, Наташ. Каким ты представляешь себе вот этот голос, который только что был? Да, он блондин, брюнет. Возможно, он косит на левый глаз. Во что он одет? Высок или коренаст?
1: Ты так даешь, что такие вопросы мне решил прям с самого утра.
3: Наташа Горбачева.
1: Значит, надо разобраться. Стой.
4: Наташа Горбачева и Никита Матвеев.
0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
2: Еще и даблом записан, вот это вот, знаешь?
1: Этот эффект, когда два
2: голоса один на другой записываешь по очереди и складываешь в такую стопочку, они вместе убедительнее звучат.
1: Слушай, я еще не поняла, как он выглядит. Я к нему прислушаюсь. Я наверняка мое... Видишь, ты так сразу сплыл с жара, мое сознание еще пытается осознать, вообще, где оно находится буквально какое-то время назад. Еще под теплым покрывается. Причем, я знала. Значит, что муж требовал поменять одеяло на летнее. Я ему, пожалуйста, заменила. На тебе, пожалуйста, покрывальца в пододеяльничке. Никаких проблем. А себе оставила еще зимнее.
2: Я только хотел.
1: Тебе будет жарко, тебе будет потно. Ничего подобного.
2: Матриархат.
1: Ничего подобного. Я сегодня как королева в зимнем вот этого одеялке. Ножка вообще вытащена. Мне тепло.
2: Бикрам-йога у меня будет.
1: Супер. Вообще, мне все было кайфово. Там кто-то как осиновый лист что-то дрожал. В общем, нормально. Сегодня вообще какое-то безобразие по погоде обещают, но это мы еще обязательно узнаем, что там происходит.
2: Я даже не знаю. Я знаю, что сегодня четверг, да. Уже стартовала какая-то вторая декада июня, а еще сегодня большой день.
1: Не спеши с июнем, не надо так говорить про него.
2: Ладно, просто скажу, что сегодня большое событие. Сегодня, можно сказать, лейтмотив. Лето, футбольный чемпионат мира начинается.
1: Мы про это тоже поговорим. Оставайся с нами, наш WhatsApp 2, Виталий 37. Всем доброе утро, друзья!

0: Ну ничего себе меню музыкальное.
1: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
2: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks Čekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
3: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
4: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
5: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 14 июня. Сыр Тилси 4,99 за килограмм. И хрустящие снеки Адажу разные виды €39. Мего. Просто, удобно, рядом.
6: Латвияй ир. Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
8: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
9: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
8: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
9: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
8: Слушай, вместе с Go3 это единственное телевидение, которое тебе нужно.

0: хотела на себя пожаловаться, что я, походу, из тех людей, кто практически заболел сейчас летом. Но, в принципе, это и лето такое было, что можно было заболеть. Но я не сильно заболею.
1: Я хочу маленький инсайт сразу
0: чуть-чуть
1: добавить.
0: Приболею.
1: Дело в том, что у нас тут в офисе столько имбиря в свободном доступе,
0: да,
1: что я тебе не дам заболеть.
0: Слушай, я думала вообще, вот мы вчера с тобой обсуждали, что у меня какой-то очень странный насморк. Мы сейчас посвятим этому целый выход. Ну, короче, ты сказал, я действительно задумала, что, а может, у меня началась аллергия? Я думаю, только этого мне не хватало. Я всю жизнь страдала другими аллергиями, которыми я излечила, и тебе, типа, так, жизнь такая, ага.
1: Может, ты Ирина Аллергова?
0: Новый уровень. Ага. Слушай, это хороший вариант. Да. Возможно. Но я все-таки надеюсь...
1: Императрица имбиря.
0: Я надеюсь. Ладно, будем, да, меня напихивать имбирем, как бы это странно ни звучало. Так,
1: хуже не будет. Хуже не будет.
0: Да, думаешь?
1: Определенно. Во-первых,
0: поверь мне,
1: на вкус хорош.
0: Я часто от людей слышала эту фразу, и потом всегда было хуже. Чаще всего от своей мамы. Хуже не будет, давай вот этим натрем. Это нормально. Да, жжет. А, ну теперь ожог, давай звоним скорую. Все нормально. Нет, все, мы это проходим, не надо. Так, Ники, тебя приветствуют твои друзья. Привет.
1: Ничего себе. Привет, друзья. Очень рад и передаю вам в обраточку, что называется, зеркалью ваши приветы.
0: Отлично. Так, что у нас с... Ты сказал про фильмы?
1: Ну, в общем, знаете, важно готовиться к приходу больших гостей, и когда к нам придет Антон Долин, нужно будет задать ему вопрос про новый фильм. Стивен Спилберг выпустил новую картину, и это очень любопытный фильм. Я уже встретил людей, которые на нем побывали. Называется лента...
0: То есть он уже прямо в кинотеатре, да?
1: «День раскрытия». Да, сегодня я на него пойду. У меня будет экспертиза.
0: День истины.
1: Disclosure Day. Да. Видно, что Спилберг, и, как говорят люди знающие,
0: да.
1: Спилберг прям образцовый. То, за что мы его любим.
0: Качественный. То есть
1: у Стивена Спилберга
0: выдержал свой уровень.
1: Абсолютно, да. Все хвалят. Буду сегодня убеждаться. И вот когда появится настоящий эксперт, можно будет с ним об этом поговорить.
0: Я вам честно скажу, обычно мы всегда знаем, что этот фильм снимается, все его ждут. Мы говорим до того, как он выходит, про него. Про этот фильм я вообще ничегошеньки вообще не знала.
1: Ну, это как Бейонсе выпустила альбом и сразу такая, кстати, вот он, я готовлю альбом, а еще хотите, вот, пожалуйста, слушайте.
0: Это, ты знаешь, в противовес Риане, которая такая, уже родила, опять зашла в студию, все думают, что я записываю альбом, но нет. Вы думаете, сейчас я записываю альбом? Нет. Возможно, сейчас тоже нет.
1: Угадайте, что я сейчас сделаю.
0: Ах ты ж, Спилберг, вот молодец. Ладно, сейчас мы отзывы почитаем.

0: подожди, Бадирак еще немножечко попозже, мне кажется, нужно смотреть. По пятницам или в четверг уже Бадирак уже работает.
1: Бадирак — это что такое? Это какой-то что-то, чего я не знаю? Или какой-то внутряк?
0: Это то тело, которое делает рак.
1: Все, я понял.
0: Такое тело, понимаешь? Ну, в четверг тоже актуально, возможно.
1: Актуально или плясать по четвергам?
0: А не с утра, ближе к вечеру, согласись.
1: А, да, но кому и 7 утра вечер, знаешь?
0: Понятно. Кто-то, да, у кого-то есть такая счастливая, беззаботная жизнь.
1: Ну, мне кажется, это прежде всего была ретро-песня. Она ведь откуда-то. Она откуда-то из складов прошлого. По-моему, это где-то из ранних нулевых она такая.
0: Ну, конечно. Но если мое тело начинает подергиваться, значит, где-то оттуда, да.
1: Все,
0: значит,
1: понятно.
0: Значит, это движение.
1: Значит, рефлекс.
0: Слушай, такой вопрос, в принципе, для всех, и для тебя, наверное, тоже. Как очень?

0: эту боль.
1: О, это интересная
0: тема. В которую так хочется вмешаться, потому что я всегда борюсь сразу же с рефлексом. Бэй бежит на улицу и сказать: так, кто обижает моего сыночку? Я понимаю, что я не могу и не должна быть такой матерью. Но очень хочется. Очень хочется. И тогда ты начинаешь расспрашивать, значит, какая ситуация? Что, кто, какую палку взял? Ага. Кто у кого какую палку украл? Кого в чем?
1: А сколько лет?
0: 9.
1: О, взрослый, взрослый 9. Человек. Мужичок?
0: Уже серьезно мужичок-боровичок, да.
1: Поздравляю, да. Это очень круто.
0: Да, да, но вот эти проблемы, я просто думаю, это только еще 9. Дальше же легче не станет.
1: У меня 6 лет человечку, девочка. И когда нас обижают в детском саду, мы садимся играть с человечками. Мы восстанавливаем картины с помощью фигурок.
0: Ого, да. Это работает?
1: Наверняка. Не знаю, я особо не вмешиваюсь, но я просто показываю, как фигурки себя в такой ситуации ведут.
0: Ага.
1: Да, у нас есть учительница «Большой гамбургер», мы жалуемся учительнице гамбургеру, если это необходимо.
0: Это классно.
1: И не общаемся с фигурками, которые ведут себя с нами.
0: Плохо, да.
1: Да. Ага. Мы стараемся просто обходить их стороной, потому что...
0: Это я поняла.
1: 6 лет, если я вмешаюсь, а если они меня победят?
0: Да, да, я тебя поняла.
1: Поэтому я стараюсь дистанцироваться.
0: Ладно, я, может быть, попозже расскажу это в какой-то момент, когда думаю, ну, о, прекрасные психологические тесты, да, про то, что в какой-то момент мы были заняты рабочими процессами, я говорю: сын, ну вот тебе, пожалуйста, листик, ручка, что-нибудь нарисуй. Он говорит: что, мам, что мне нарисовать? Я говорю: ну, что-нибудь нарисуй.
1: Вау.
0: И потом я такая говорю: так, нарисуй нашу семью. И он приносит такую, как бы, счастливую, классную семью. И я думаю, здорово, со стороны выглядит, как такая здоровая семья. Сыночек, ну и как бы так, как будто бы мама с папой, да, как бы так, раз, мама вроде, я начинаю, я говорю: сынок, ну-ка расскажи. И тут сыночек говорит, там, где я думала, что это он, сыночек, он, потому что там такой очень такой бегающий человечек, он говорит: мам, это ты, а это я с папой, а там два человечка одинакового роста с одинаковыми прическами, типа, где я думала, что это мама с папой.
1: Окей, да.
0: И я такая: так, покажу это психологу. Но я потом с помощью чата GPT разобралась, да. В общем, все не так плохо, но в какой-то момент я думаю, да, наверное, не стоит все-таки проверять и становиться психологом там, где ты не психолог.
1: Бумага и ручка или карандаш, мне кажется, это такие лучшие друзья человека современного.
0: Конечно, все стерпит. Главное, не показывать социальным педагогам.

0: Еще не пользуешься приложением Megodraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Megodraux. Для друзей дружеские цены.
1: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! Jau šodien Douglas klientu diena! Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču! By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem! Atlaide spēkā tikai šodien, uzrādot Douglas skaistuma karti! Vairāk informācijas veikalos un tiešsaistē douglas.lv!
2: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
4: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
5: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
6: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
7: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

0: Несмотря на эту прекрасную погоду, я даже не хочу заглядывать сейчас для того, чтобы изучить и более точно сказать прогноз погоды, но мне придется, потому что это мои обязанности.
1: Погода.
0: А там ничего хорошего. Я вообще сегодня, не знаю, мне, я так знаю, если меня мама присылает какие-то вот эти вот непонятные с Фейсбука ссылочки, типа, завтра просто какой-то там ураган, берегись.
1: Не будет такого, ничего такого. Будет что-то такое?
0: Да, будет гроза сегодня. Ну, все должна. Я точно узнаю, я все скажу.
1: Мне кажется, что такие события важны в контексте того, что когда они закончатся и все распогодится наконец, тогда будет вдвойне приятнее, чем если бы солнечный день один за одним изнуряющий вот
0: духота. Сначала согласись, хочется, чтобы запогодилось, потом уже пускай все остальное.
1: Да никогда не будет так, как хочется. А когда будет так, как хочется, выяснится, что хотелось вообще не так. По-моему, это нормально.
0: Ты должен, знаешь, как Андрей сказать, все так, как ты хочешь, только за деньги.
1: Да.
0: Бесплатно так не бывает.
1: Это, например, как лето можно продлить, да? Да, вот в определенный момент можно продлить, но за деньги только, если у вас есть такая возможность.
0: Вообще, это самый неприятный момент, честно говоря. Еще раньше, когда, знаешь, там все компашками как-то летали, не помню, как это получалось, что вообще ничего не надо платить. А если ты с семьей летишь, так это все, это за всех плати. Это...
1: Ну,
0: вообще непонятное удовольствие от поездок становится.
1: С другой стороны, вот особенно когда за молодое поколение платишь, тратишь денежки, то потом уже
0: ты ждешь, что они отдадут тебе, когда...
1: Нет, конечно нет. Я надеюсь, что когда я буду стареньким, у меня все зубы выпадут, мне будет нечем зубы... зубы же выпадут, так будет нечем мясо жевать.
0: Конечно, импланты тогда будут такие дорогие.
1: Будет нечем мясо жевать, и я думаю, что они просто за меня будут мясо жевать, и вот такая будет расплата.
0: Сильно сомневаюсь.
1: Ты думаешь?
0: Да, как показывает практика. Вряд ли.
1: Бестолковые. Даже здесь нельзя положиться.
0: Да. Здесь, знаешь, другое. Я какой-то, когда мелкий только появился, я тогда список составляла всего того, на что мы там потратили, знаешь, включая там все процессы, все закупочки.
1: Все
0: типа, знаешь,
1: посчитано.
0: Когда тебе скажут о том, что да что вы для меня сделали? И все, сразу же, пожалуйста.
1: Что ты сделал, блин?
0: У нас есть папочка с распечатками. Прошу. Видео и
1: папочка такой, а что я сразу? Что я? Четверг, друзья, удивительный день, когда можно посвятить себя вот экспериментам. Например, природа же будет экспериментировать. Вот и вы тоже позвольте себе.
0: В данный момент. Совсем скоро мы про это узнаем немножко подробнее.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: В этот четверг, 11 июня, в Латвии ожидается пасмурная погода. На всей территории страны пройдут дожди. Во многих районах ожидаются грозы. Курсовая температура воздуха составит до +13 градусов. Восточно-Витимском

0: Нравится классическая музыка. Каждый раз, когда я вижу людей, которые дирижируют оркестром, они напоминают мне пингвинчиков. И поэтому каждый раз, когда я вижу пингвинов, а я сейчас расскажу про пингвинов.
1: Ты думаешь про оркестр?
0: Мне кажется, сейчас впору было бы поставить какого-нибудь серьезного композитора на фон, но нет, мы другие по формату.
1: Конечно.
0: Только что посмотрел видео.
1: Не для нас.
0: Знаете, как пингвины себя ведут? Они яйца откладывают на устойчивом льду.
1: Это, слушай, я уже слышала, да.
0: И это обстоятельство заставляет их порой выдвигаться в экспедиции, к воде за рыбкой. Ага. Они иногда проходят до 100 километров.
1: До 100 километров такими маленькими шажочками?
0: Да, да, я только что видео смотрел, в ускоренном, в таймлапсе.
1: Понятно,
0: они идут, что твоя вот эта велосипедная экспедиция, да? Угу. Сзади отдыхающие в таком воздушном кармашке, потом меняются местами, как будто друг друга поддерживают.
1: Проработали эту стратегию.
0: И это так здорово,
1: Слушай, я слышала вообще, что они оставляют мужичков-боровичков с одними какими-то там яйцами, да, и куда-то вот тоже уходят.
0: Да,
1: там
0: да, безусловно.
1: Там тоже матриархат определенно, они все-таки кормят.
0: Но, тем не менее, такое марш-бросок совершить на 100 километров, я уж не
1: это
0: знаю.
1: Это впервые, когда женщина, да, говорят, хочешь рыбку съесть? Все, я пошла тогда,
0: ее
1: искать.
0: Там северная, там хорошая рыбешка. Приятно с такой иметь. Да. И сразу хотим передать привет тем, кто сегодня в четверг работает, если вы, например, переворачиватель пингвинов, да, то есть мы про вас сейчас только что подумали, или, может быть, вы жена депутата.
1: Или, может быть, вы просто жена депутата. Всем привет. Я, наоборот, подумала про пробочный карман в таком случае. У нас же тоже нужно для того, чтобы до работы добраться.
0: А, сейчас
1: шеренгой.
0: Же...
1: Да, конечно.
0: Сейчас это уже актуально.
1: Естественно, без этого вообще никак.
0: Да, мы про дорожную информацию тоже поговорим.
1: Несмотря на то, что... Ладно, все-таки попозже. Я хотела давать прямо сейчас про дорожную информацию.
0: Сделаем хотя бы спойлер.
1: Сделаем некоторый перерыв все-таки, давай.
0: Да, водите машину аккуратнее, пожалуйста.
1: Будьте внимательны.

0: 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
1: Вперед! В магазинах «Другос» цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Другос» – почувствуй красоту.
2: Яньос!
3: Яньос, Яньос!
4: Топ-топ-топ! Металлолом «Сталмет», сдавай, много денег выручай. Металлолом «Сталмет», сдавай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в «Сталмет», получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмет.лв». Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом «Сталмет», сдавай.
6: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Электроникс. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины РД Электроникс или заказывайте удобно онлайн на РД Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины РД Электроникс по всей Латвии. РД Электроникс. Все, что нужно, в одном месте.
7: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 15 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Свиной шашлык из шейного карбонада 3,99 и печень трески евро 69. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
8: Меклеем кайес, а ракстуру. Пармауди кай венес доктора Маурини клиника ум пидалиес конкурса. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
9: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
10: Биг Банк платит своим клиентам?
11: Да!

0: получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
2: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе Оптика ЛВ.
1: Метрополе. Видеть и увидеть.
3: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.

Нягатва до 10 минут, не больше. На Алый-Илыр 5-минутная пробка. На улице Канцема пробки даже не зафиксированы. На Авантовом мосту дополнительные 5 минут. Проспелс до 5 минут. Со стороны улицы Грани до 5-7 минут. На улице Луба на сторону Котлакална там примерно 5-7 минут. А также зафиксирована небольшая пробка на Деглова в сторону центра и на Бривибас и Густава Земгла. Со стороны улицы Бривибас примерно 5 минут и до 10 минут на Густава Земгла. Если ты заметил что-то на дорогах, наша сторона, обязательно сообщай нам по нашему WhatsApp 25037. Ну а далее мы расскажем об этом.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Кажется, что эта денежка даже попадет к нам в карман. Всем доброе утро, друзья!
2: Let's go.
1: Что у нас получается? Четверг сегодня, 11 июня на нашем календаре. Четверг, да? Четверг, я не знаю, у меня все. У меня ощущение, что все равно вторник. Но мы справимся с этим.
2: Четверг, это пятница, но начинаем это делать уже со среды.
1: А мы это умеем, да, друзья!

0: магазинах Lidl, потому что там, как я и говорю, ты найдешь полезные блюда с высоким содержанием белка.
1: Расскажи еще.
0: Дает, во-первых, дает энергию, да, это куриное филе на гриле, а шашлык из индейки, а различные творожные оладьи и другие богатые белком блюда. Ты не забывай, пожалуйста, без вообще лишней какой-то готовки, без компромиссного вообще по вкусу. Возьми с собой, приготовь дома, ешь с пользой.
1: А где искать?
0: И в магазинах Lidl. Lidl совсем настоящий. Кстати, где искать магазины Lidl? Агинскалнский рынок. Номер Ньюелл 64.
1: Номер Ньюелл 64.
0: Также Ирсенс Майя. Это Стырну 32.
1: Окей.
0: Ильманский рынок. Курзамас Проспект 3. А также в Орига есть. Да, ну, там уже всем известна станция Славкус 4. И галерея Рига Цирного Ела 67.
1: Я записал. Спасибо.
0: Ты записал. Да, да, ты записал. Ясно, для тебя важно. Потому что ты... Да, почему для тебя? Честно говоря, для меня тоже очень важно, потому что не всегда находится время на то, чтобы приготовить что-нибудь полезное. Поэтому тут, конечно, нам на помощь всегда приходит Lidl. Так, теперь мы понимаем, что есть люди, которым тоже нужна помощь. Например, подарочная карта на сумму 30 евро.
1: У нас есть подарочная карта.
0: Да, да, да, в Lidl.
1: И мы говорим об этом сейчас.
0: Или в магазин Lidl, где ты можешь ее использовать, тоже без проблем. Но просто так мы раздать ее не можем. Нам нужны все-таки какие-то критерии, какие-то правила. Поэтому предлагаю обсудить некоторые вопросы.
1: Давайте соединим некие точки, поскольку это должна быть подарочная карта, которую мы получили в контексте. То есть это должно быть что-то про еду,
0: да,
1: верно?
0: Да, да, именно,
1: да,
0: именно.
1: Карта
0: именно
1: за вкусности. Mm-hmm. Ну а сегодня мы ведь уже успели поговорить про кино немножечко.
0: Чуть-чуть про Спилберга ты рассказал, я вообще
1: да,
0: в шоке.
1: Да, да. Это было в прошлом часе, а в этом давайте немножечко ниточку протянем и поговорим про еду в кино.
0: Ага.
1: И вот вам вопрос, очень креативный. Давайте вспомним блюдо из какого фильма?
0: Значит, не только фильма, но можно и мультфильма.
1: Ну, это ведь, сериала, видишь, ключевое слово, вот. Фильм, да?
0: Ага,
1: мультфильм,
0: ага.
1: Кинофильм, сериефильм.
0: Фильм тоже.
1: Да-да, чтобы это узнавалось, чтобы у этого была четкая картинка, которую мы видели на экране.
0: Хорошо, все, я поняла. У тебя есть варианты так, чтобы ты сразу же для затравочки уже?
1: Ну, я всегда вспоминаю в таких моментах. Во-первых, братанов Тимона и Пумбу.
0: Ну,
1: помнишь,
0: королев?
1: Помнишь, когда они подсадили Симбу на вегетарианство?
0: Да, было дело. И они поднимали эти камни, и там всякие жуки.
1: А там желатиновые
0: жуки.
1: Эти червячки, желатиновые.
0: Нормально, тебе зашло, да?
1: Абсолютно.
0: Хотел бы почувствовать себя Пумбой.
1: Ну,
0: все,
1: потому что
0: хорошо.
1: Это были 90-е, и тогда в пакетиках продавались.
0: Мы были готовы есть все, что угодно.
1: Деликатесы Тимона и Пумбы,
0: мы
1: да-да-да.
0: Мы просто хотели еды.
1: Всем приятного аппетита.
0: Скоро, друзья, вернемся на WhatsApp 25037. Присылай истории из мультиков, из фильмов.
1: Блюдо из какого кино
0: хотел?
1: Или мультфильма вы бы хотели попробовать?
0: Не забывайте про подарочную карту Lidl на 30 евро.
2: Salikus papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam. Pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Ne pārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
5: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
6: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
7: Яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
6: Lidl стоит того.
8: Для мощного лета выбирай Tele2.

0: Тут уж, пожалуйста, вариант.
1: Не осуждаем.
0: Да, не осуждаем, даже поддерживаем. Хотя, хотелось бы сказать, боже, никто не прислал ни одной истории, поэтому, скорее всего... Никита, подарочная карта достается тебе. Но это совершенно неправда. Тут истории завались. Давай так. Доброе утро. Если выбирать еду из кино, то я бы не стал граничить с одним блюдом. Пустите меня на самый первый пир в Хогвартсе.
1: Посидеть за столом с Гарри Поттером уже приятно.
0: Да, он говорит, прям всего и побольше. Единственное исключение — это вот эти шоколадные лягушечки со вкусом соплей. Это, я думаю,
1: каждый... А я могу на память назвать все четыре факультета из Хогвартса.
0: Давай.
1: Значит, Гриффиндор, Когтевран, Слизерин и... Пуффендуй.
0: У тебя во сколько лет девушка появилась?
1: Кто?
0: Когда-нибудь мы тебе расскажем. Итак, далее у нас следующее. Вот, я, тут я, конечно, говорю. Так, хочу попробовать ту самую пиццу из «Один дома», которую Кевин уплетал в одиночку.
1: Приятного аппетита.
0: Причем тогда, когда мы смотрели вообще этот фильм, я вообще, ну, то есть такого понятия, как пицца, не знаю, у нас не было, хотя в школе нет, были
1: был
0: вот эти.
1: Был гоголевский.
0: Они совершенно не похожи были на ту пиццу, которую уплетал он. Это были вот эти пиццы из школы именно, знаешь, такие.
1: Был слоеный пирожок гоголевский.
0: Пирожок, да-да-да.
1: Из мертвых душ, который путешествовал от одного
0: именно
1: к другому.
0: Так. Поэтому действительно на ту самую пиццу мы смотрели, конечно, за такими вот глазами, полными надежд, что когда-то и до нас она дойдет. Он говорит, ну, продолжает. На десерт его легендарное мороженое с шоколадным сиропом, маршмеллоу, всякими сладостями сверху. Привет из 90-х!
1: Круто, круто.
0: Пожалуйста, да. Так, также любое блюдо из «Домохозяйки». Это такой переход.
1: Я извиняюсь, блюдо из «Домохозяйки» — это что такое?
0: «Отчаянные домохозяйки», я думаю, там, наверное, я не знаю.
1: Или все-таки...
0: Он говорит, он говорит, и не точно ничего из «Молчания ягнят», если только не шампанское. Но, которое вредит вашему здоровью, так, между прочим. Хорошие варианты, друзья. У нас еще есть время для того, чтобы продолжать и присылать ваши фантазии. Точнее, тот самый момент, когда вы ловили себя за хвост и думали, ой, божечки-то мои, несмотря на то, что это мультик, я бы тоже хотела это попробовать. Посмотрите, как они это уплетают.
1: Они даже не плетали, они не просто съели, они доехали.
0: Они
1: доехали еду, доехали осетра.
0: Сладостно.

0: лидер, лидер, конечно же, мультик «Рататуй». Тут, пожалуйста, доброе утро. Попробовала бы «Рататуй» из мультфильма «Рататуй». А когда ты пыталась приготовить что-то такое дома, и фигня какая-то получилась, реакция после дегустации была совсем не такая, как в мультике.
1: К сожалению.
0: Мне нужно будет сына пересмотреть.
1: Великая сила маркетинга.
0: Да, да, да.
1: Выглядит потрясающе. Особенно вот когда, что называется, картинка с ароматом, да?
0: Именно так.
1: И персонажи кайфуют, и все вроде говорит о том, что это лучшее блюдо на земле, а потом попробовал такой...
0: Я, кстати, удивлена, что почему не указывают этот... Мне всегда хотелось попробовать этот шпинат с папа. Помнишь, когда он пробовал этот шпинат, у него появлялись силы?
1: А это официально первый product placement. Первый случай в истории, когда с помощью мультипликационного фильма...
0: Сделали рекламу?
1: И
0: именно в такой пачке, в такой продавали этот шпинат?
1: И продажи взлетели.
0: Ну, естественно, я понимаю.
1: Это самый настоящий product placement.
0: Они молодцы,
1: примерно как продажи стейков после «Матрицы». Помните? Помните, когда Лысый в «Матрице» встретился с агентом Смитом и говорил, я хочу в следующей жизни ничего не помнить. Вот вы меня сейчас перезапустите. И вот он берет стейк, и он начинает говорить про этот стейк. Такой, сейчас мой мозг скажет мне, что это... И ты понимаешь, что это

0: другую осознанность.
1: Потрясающее кино.
0: Действительно, тут можно рекомендовать. Итак, да, еще один вариант про Рататуй. Это, конечно, здорово. Так, доброе утро, Никита и Наташа. Во время фильма «Один дома». Вот еще, видишь, как бы хотел показаться
1: Рататуй,
0: на месте
1: «Один
0: как
1: дома» пока лидирует,
0: Кевина.
1: Да?
0: Да. Те самые сладости было бы, чтобы их побольше, чтобы их было побольше. Так, доброе утро, молочный коктейль за $5 из криминального чтива.
1: О,
0: да.
1: Можешь попить из моей соломинки.
0: Это круто, слушай, ну фильм тоже потрясающий. Далее, что у нас еще тут? Так, пообедать бы, чем Бог послал в 12 стульях.
1: А помните, раз уже заговорили о том кинематографе, когда в художественном фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки» сидел мужик, этот, значит, один из какой-то там нечистой силы, и вареники лопал без рук. Они ему сами в рот залетали.
0: Да, было такое дело.
1: Во-во, они сначала шлепали сметану, а потом по цуку, значит, это, в рот шлепались.
0: Слушай, это все, мне кажется, все хорошие варианты. Не знаю, как мы с тобой определимся, тем более, что у наших слушателей еще есть время. Присылайте ваши варианты на наш WhatsApp 25037. Сегодня мы вспоминаем те варианты еды, которые нам очень-очень понравились, когда мы смотрели мультик или фильм. И в подарок у нас есть подарочная

0: Пимента жареная.
1: Отлично.
0: И сырники.
1: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
0: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
1: Все, поехали. Берем. Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīgā skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin

0: никто не вспомнил. У нас, кстати, с историей с этим связана у меня тетя. Вообще, мне кажется, это гениальный ход для того, чтобы не приводить в рестораны быстрого питания своих детей. Они вот смотрели как раз-таки «Спанч Боба» и звонили папе и просили тогда, чтобы он заехал в Крабсбургер. И там взяли... И оттуда привозили вот эти вот крабсбургеры. Я не были уверены, что они выглядят именно так, как... Вообще весь ресторан выглядит так, как выглядит это все в «Спанч Бобе».
1: По сути...
0: Аня океана!
1: Это получался мамбургер?
0: Да, практически, да.
1: Все, я понял.
0: Так, если говорим про еду, которая нас просто прельщала в моменты того, как мы смотрели это все на телеэкранах, это Гарфилд и его лазанья просто в топе. Просто в топе. Из того, что меня удивило. Итак, и я вспомнила про это. Да, фильм «Няньки». Помнишь, да, где...
1: Там два культуриста были такие.
0: Красивых, да. Молодых человека мечтали открыть свой ресторан. И их коронное блюдо это было спагетти с пастой. Просто слюнки.
1: Спагетти такой. С пастой? Хорошо, хорошо.
0: Спагетти с пастой. И там мяско, наверное, должно было быть тоже. Так, Гарфилд вновь.
1: Пельмени с фрикадельками, например.
0: Вновь, да. И, кстати, про пельмени. Что у нас тут? Подожди, про пельмени. Вот, пожалуйста, говорит, рекламу. Жалко, это у нас Пайлмэнни. Они тут 90-е, 2000-е, говорят, ты просто не перебить. Лучше пельмешек нет ничего на свете. Особенно привет, вот Никит тебе тоже передают.
1: Приветики.
0: Так что.
1: Да, ну, в общем, у нас в розыгрыше 30-евровая подарочная карта от Лидо. Mm-hmm. А вопрос этого часа, блюдо из какого кинофильма вы бы хотели попробовать? Здесь сложно, конечно, определить обладателя, но кто...
0: У тебя есть несколько вариантов, честно.
1: Кто отражается больше остальных? Есть? Есть уже шорт-лист.
0: Да, у тебя есть еще вариант тоже прислать свою версию, да? Потому что тут, пожалуйста, и «Черепашки-ниндзя» тоже про пиццу Маргарита. Помнишь, вот это как, с этим тянущимся сыром? Тоже казалось, что это просто...
1: А ведь тоже «Черепашки-ниндзя» — это мультипликационная серия, которая всегда шла рука об руку с пиццей.
0: С едой.
1: И получается, что это тоже такой взаимный маркетинг.
0: И то, что мы пиццей называли все, что было дома, типа, если ничего, вот этот вот кусман черного хлеба, если на него какую-то колбаску снести, то нормально, будет уже хорошо.
1: Отлично.

0: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam mini plūmju tomāti Angele 1 kg 2,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,49 € kilogramā. Ribiņas melleņu marinādē Rīgas miesnieks 900 grami 7,99 €. Rimi.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienvien. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
3: Четверга. Свиной окорок 1 кг 2,89. Сметана 450 грамм, евро 59. И черешня 1 кг 6,79.
2: Lidl стоит того.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Ko Jāņos?
6: Jāņos, Jāņos!
7: Top, top, top!
8: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs.
9: Kurši!
10: Только три дня с 11 по 13 июня в аптеках

0: на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 14 июня сыр Тилси 4,99 за килограмм. И хрустящие снеки Адажу, разные виды, €39. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
3: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
2: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
3: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
2: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно.

0: смотря мультик или какой-нибудь фильм. И наши главные воспоминания. Итак. Может рискнуть и попробовать десерт из Индиана Джонс, охлажденные мозги обезьяны, которые подаются
1: там прямо... еще был маринованный глаз, я помню.
0: Да.
1: Зачем, потом... непонятно, но помню.
0: Потом же сразу наш радиослушатель говорит, не-не-не, все-таки Андрей решил скипнуть эту идею. Говорит, нет, все-таки нет,
1: да,
0: спасибо.
1: Да, поддерживаем.
0: Пробовать не буду, но явно запомнилось. Также Каспар говорит, доброе утро, я бы хотел попробовать тот огромный, большой стейк из Томми Джерри, помнишь?
1: Да,
0: идеально
1: да, да.
0: Нарисованный, идеально прорисованный, который все время такой, он был ощущение, что немножечко резиновый, но все равно попробовать хотелось.
1: Согласен, это было бы приятно.
0: Что у нас еще? Так, ну, давайте тогда перейдем, честно, к истории, которая почему-то меня очень сильно зацепила. Итак, доброе утро, любимое радио, не за этих двух прекрасных слов. Недавно, после просмотра нового мультфильма «Простоквашино», сижу, значит, за завтраком, ем бутерброд, а в голове неправильно.
1: Дядя Федор.
0: Я сама себе говорю, ну нет, тебе же уже 40+. Ты на такое не поведешься! Но, оглядываясь по сторонам, медленно переворачиваю этот злосчастный бутерброд. Чувство, как будто бы тебе лет 10, и ты делаешь что-то невероятное, какую-то гадость, что-то неправильное. Конечно, попробовала бутерброд правильно.
1: Это, как то есть колбасой вниз,
0: да,
1: на язык.
0: Да, кот Матроскин. Говорит, вот так вот бывает. Ну что, кстати, Ир, ну, замечательно, потрясающая, классная история. Потому что я думаю, что в Лидо ты можешь наслаждаться едой как тебе угодно.
1: То есть у нас...
0: есть победительница. Ирочка, мы тебе дарим подарочную карту на 30 евро. Поздравляем! Спасибо всем за эти потрясающие истории. Мы с Никитой еще не позавтракавши.
1: Но у нас есть печенюшки.
0: Поэтому, да, у нас есть печенюшки. От Лидо, кстати, тоже огромное спасибо. Мы прямо сейчас и отведаем. Ир, мы тебя поздравляем и совсем скоро расскажем о том, что происходит на дорогах нашей страны. Если у тебя есть дорожная информация, то присылай ее на наш WhatsApp 2.

на улице Калнцема дополнительно 5-7 минут. На Ватовом мосту еще примерно 5. На улице Лубанас, ближе к Катла Кална, затруднение до 10 минут. На улице Круспилс пробка достаточно стабильная. 10 минут и со стороны Гранита еще дополнительно 5-7 минут. А также зафиксирована пробка на Бривебас и Густаво Земгала со стороны улицы Бривебас до 10 минут и Густаво Земгала примерно 5-7 минут. Также улица Лубанас, если мы подъезжаем к Дрелинскому кольцу, там с этой стороны, со стороны Убраки, тоже примерно 10 минут ты потеряешь. А если ты заметил что-то на дорогах нашей страны, обязательно об этом сообщай нам на наш WhatsApp 25037. Пожалуйста, будьте внимательны.

Оплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Сэкономили, значит, заработали.
2: Практически. Непонятно, в чей карман мы положили эту денежку, эту копеечку. Но
1: она понятна благотворительность.
2: Но пригодился искусственный интеллект. Друзья, всем доброе утро. Сегодня четверг. К нам пришло тут оповещение про непонятную погоду. Сейчас совсем будем разбираться. Но неважно, куда бы ты ни

0: помните, я вчера рассказывал о том, как познакомился в интернете с женщиной, которая оказалась...
1: У которой глаза были как две черные икринки.
0: Ой, прям запомнилась. Да. Знаете, я она подумала, же с камеркой оказалась. С камеркой.
1: Это что значит?
0: Ну, с камер. Ну, человек, который в интернете с тобой завязывает общение, а потом сыпятся разные номера телефонов бесконечные.
1: Да. Я подумала, ты сказала с камерой. Я думала, она тебя еще и снимала.
0: Ну, она присылала фотографии. Кстати, очень приятная девушка. Но мы уже успели это вчера обсудить. А сегодня я понял, что это было. Сегодня я понял. Дело в том, что мне сегодня уже позвонили. Уже позвонили из Австрии и из Франции. Вот о чем я подумал. Сейчас же начинается чемпионат мира по футболу. И австрийская сборная, и французская сборная.
1: Ты думаешь, они звонили?
0: Нет, я думаю, что...
1: Алло, Никит, ты смотришь? Ты следишь вообще?
0: Мы вообще ради кого тут корячимся? Да, совершенно верно.
1: Если сейчас ты говоришь, что нет, то мы все отменяем.
0: Но я понимаю, что именно по этим звонкам, если они будут продолжаться, я буду впредь знать, какая команда фаворит. Понимаете, если, условно говоря, играет какая-нибудь Австрия с Францией, и оба мне позвонили.
1: Я поняла, ты завелся.
0: Я уже смогу судить об исходе этого матча.
1: Тогда совсем скоро поговорим об этом подробнее.

0: Кейна рубрика.
1: Слушай вместе с GoTree. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
2: Итак, GoTree – это телевидение нового поколения, где доступны и фильмы, и сериалы. И что самое важное для нас сегодня – это прямые спортивные трансляции.
3: GoTree также предлагает широкий выбор местного контента. В разделе «Аренда фильмов» можно взять на прокат кассовые хиты, которые совсем недавно показывали в кинотеатрах.
2: Это прекрасная прелесть. Но сегодня мы, я так понимаю, будем обсуждать все-таки спорт.
3: Ну а куда
2: совсем
3: от этого деться?
2: Что, да. Что у нас происходит? В ожидании чего ты живешь? Почему ты открываешь глаза каждое утро?
3: Да. Итак, на GoTree вас ждут матчи чемпионата мира по футболу. И надо понимать, важное время проведения матча часто будет ночное по нашим часам. Сегодня все начинается.
2: Будет очень много невыспавшихся мужичков.
3: Но сегодня еще пока вечером сыграют Мексика с Южной Африкой. Хозяйка нынешнего чемпионата против хозяйки 2010 года.
2: Так, ну, такая сейчас вывеска. В Мексике, да, будет чемпионат мира?
3: Мексика, США и Канада.
2: Мексика, США и Канада.
3: Растянуто по всей Северной Америке. Да-да-да. 48 команд больше, чем обычно, будут играть. Значит, топ-матчи, которые непосредственно надо анонсировать, они будут выпадать несколько реже, но уже ночью сегодня будет интересно посмотреть Южная Корея-Чехия. Чехи должны о себе громко заявить, потому что у них есть и звезды, и сплоченный вокруг коллектив. А по-настоящему крутая вывеска нас ожидает уже субботу на воскресенье. Марокко на прошлом чемпионате стали открытием турнира. Марокко, казалось бы, да? Там есть кому, во-первых, и забивать.
2: Но там есть мячи.
3: Абсолютно. Марокканские.
2: Да.
3: Похожи на апельсины. Ну и сыграет Марокко с бразильцами. Бразильцы вайбовая команда, традиционно.
2: В Бразилии все хорошо, там у них вообще с футболом.
3: Как минимум, яркая манера, да. Кто победит, кто как себя покажет, будем обсуждать все это благодаря GoTree. Там можно смотреть все трансляции.
2: А как сама Мексика? Я вообще про мексиканскую какую-то футбольную...
3: Слушайте, ну когда чемпионат проходит сразу в нескольких странах, то обязательно как минимум одна провалится, и я думаю, что в этот раз это будут ни Канада, ни США.
2: Ага, то есть ты намекаешь все-таки на ту самую Мексику.
3: Да прямым текстом говорю буквально.
2: Ну что, друзья, это важно, это важно. Хорошо, про эти другие важные события, которые можно посмотреть на GoTree, мы еще в ближайшее время обсудим.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Отличные предложения для вашего дома и сада в магазинах «Юск». Сэкономьте до 60% на садовой и домашней мебели, шторах, предметах интерьера, подушках и матрасах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
3: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
4: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
5: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
6: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
7: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 15 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Свиной шашлык из шейного карбонада 3,99 и печень трески евро 69. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
8: Grila sezona ir spilvas sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.

0: дофамин, который постоянно нам необходим. И в Корее сейчас, слушай, нужно, кстати, у них брать пример.
1: У корейцев?
0: Да, да, в Южной Корее появились фейковые сайты, так называемые дофаминовые сайты.
1: Дофаминовые, да. Фейковые сайты. Да. С одной стороны, какое-то хорошее название, а с другой что-то,
0: да,
1: не очень.
0: Но идея потрясающая, на мой взгляд. Так как нам всем нужен тот самый дофамин, и мы его пытаемся получить быстро, дофамин, всякими разными способами.
1: Дофамин — это когда свайпишь.
0: Это когда очень нравится, когда все нравится. И очень многим нравится заказывать еду.
1: О-о.
0: Понимаешь?
1: Так.
0: А потом она к тебе приходит, и ее съедаешь в ненужном количестве, и как бы от этого не очень хорошо. Поэтому сейчас в Южной Корее приняли решение, что они сделают такие дофаминовые сайты, которые не настоящие. Ты листаешь, то есть свайпишь, как раз, как ты говоришь, получаешь тот самый дофамин. Типа ты выбираешь, какую еду ты хочешь себе заказать. Ты ее заказываешь, бросаешь в корзину, типа оплачиваешь, но на самом деле ты ее не оплачиваешь, она к тебе не приедет. Но ты даже можешь смотреть, как она к тебе приезжает, но она не приедет.
1: То есть потребительский экстаз есть,
0: да.
1: А деньги не пропадают и,
0: да.
1: И не переедаешь.
0: Да, и тот,
1: вау,
0: самый курьер как будто бы к тебе едет. Ты сам себя обманываешь тем, что вот сейчас, но нет.
1: Интересно, там такие же курьеры, как и у нас? Тоже на этих пухленьких велосипедах?
0: Возможно, скорее всего. Но я думаю, что у них там немножечко потеплее. Итак, я считаю, что в принципе, смотри, если здесь придумано с едой, в моем случае это нужно придумывать с одеждой.

0: Так.
1: Да, да, типа ты все выбираешь, ты примеряешь, кидаешь, оплачиваешь, получаешь вот этот вот момент ожидания, но ты потом обламываешься с одной стороны, но с другой стороны никакие деньги все-таки у тебя не забрали, и вот эта вот ненужная одежда, которую ты в порыве каких-то непонятных эмоций себе заказал, тоже, короче, не приходит. Ну, идеально, идеально вообще.
0: Каждому можно такой сайт подобрать, чтобы он себя там проявил и, что называется, без последствий. Потому что за такие радости нужно, с одной стороны, заплатить, да, какими-то там или деньгами, или психологически, а тут вот очень по-южнокорейски.
1: По-моему, да, решили большую серьезную проблему.

0: потому что именно с 15 июня, до этого еще 4 дня, в Дубае начнется Моллапон.
1: Моллапон,
0: да.
1: Я знаю, Мажикей, это что-то другое, да?
0: Нет, короче, Моллапон, это типа марафон, но...
1: А, мол, слово...
0: Молах. Да, в торговых центрах.
1: Как универмаг.
0: Да.
1: Универмагафон.
0: А, ракомакафон, может. Так, торговых центров, там ты сам понимаешь, этих молов просто невероятное количество. И теперь официально начинаются и разрешены пробежки по этим молам.
1: А трикотаж часов... покупаешь при этом или просто бегаешь с места на место?
0: Ну, можешь, в принципе, по кругу, я так понимаю. Uh-huh. Да, пробежки разрешены с 7 часов утра до 10. Участники могут выбрать удобную для них, для себя дистанцию. Это 2,5 километра, 5 или 10.
1: Там же еще по ступенькам.
0: Конечно. Участие бесплатно, хотя люди, которые живут в Дубае, могли бы и заплатить. Нам так, ну, представляется, да? Бегать, в принципе, тоже не так, что прям, ну, как бы обязательно. Ты сам выбираешь себе комфортный темп. Можешь такой, как бы, ускоряющий процесс. Но я так понимаю, потому что становится слишком жарко, на улице уже не побегаешь. Ночью же ты бегать не будешь.
1: Очень жарко, да.
0: А ребята такие говорят, ну тогда все, мы решили ваши проблемы, пожалуйста. 9 молов.
1: Наверное, все... поэтому они и бегают по помещениям с кондиционерами. Там должен быть хороший воздух.
0: Да, именно так. Короче, в прошлом году более 2000 участников были в этих молах, занимались этими пробежками.
1: Да,
0: в молафонах. Да, теперь у нас есть новое слово, молафол. И да, если что, до 15 сентября так будет разрешено.
1: Я думаю, нужно еще такие клубофоны делать.
0: По клубам бегать?
1: Да, и потом отправляться куда-нибудь по мосту, знаешь, вот после дискотеки все вместе.
0: Ну, смотри, сразу же наши радиослушатели спрашивают, а обувь какая? Лабутены? В молофолии?
1: Джимичи.
0: На лабутенах? Ну, как
1: минимум. Не, в этих, в сандалиях сарацинах с носом кверху, знаешь,
0: тоже,
1: это же...
0: да.
1: Это же все-таки, вариант. Это же Ближний Восток.
0: Но есть же у нас кто-то, кто отправился жить или переехал, или путешествовать в Дубай. Ну, расскажите нам, как мы с Никитой в Дубаях не были, или ты был уже?
1: Я был в Шауляе.
0: Ну, и как тебе там?
1: В этом...
0: Там кто-то бегал в молах?
1: Друзки Нинкая.

этого еще 5-10 минут на улице Лейл Ирбис. На путепроводе Карла Улманикатва по-прежнему 15-минутная пробка и зафиксировано небольшое затруднение на улице Лубанас в районе улицы Сахарова 5-7 минут, не больше. На улице Крусфилдс пробки практически не осталось, со стороны Гранита до 5 минут. Если ты заметил что-то на дорогах нашей страны, обязательно об этом пиши нам на наш WhatsApp 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: от наших слушателей пишет: «Доброе утро! После оповещения пропал интернет, пришлось перезагружать зону через авиарежим. Проверьте, может, у кого-то тоже интернет пропал, если бы не чаты и мессенджер не заметил бы».
1: Получается, это такая призма, через которую сегодня весь день пройдет. Нам обещают непогоду, но справимся в очередной раз.
0: Ну, конечно, да. Слушай, ты уже придумал, где ты переживешь эту бурю?
1: Пока еще нет. Я еще пока не до конца понял масштаб того, что нас ожидает, а пока это не произошло, я об этом не думаю.
0: Есть предположение, что до 12 тебе лучше, если ты сегодня на велосипеде? Или как у себя?
1: Как всегда.
0: Ну вот. Ну. Тогда тебе точно нужно будет найти какое-то убежище, пристанище?
1: Ой, а иначе...
0: Какой-нибудь гараж?
1: А иначе унесет вместе с велосипедом.
0: Ну а то, ты представляешь?
1: И получится вот это вот, знаешь, лунная ночь, и на фоне этой луны я на велосипеде, как у Спилберга в том же самом фильме. Помнишь,
0: ну,
1: про инопланетянина? Вот то же самое.
0: Не так плохо, не так плохо,
1: повторим,
0: мне кажется.
1: Классический кадр.
0: Отлично, так что все. Я лишь хочу сказать, что всем спасибо, мы справились с этой задачей. Мы проснулись сегодня в 7 часов утра, ну, точнее, проснулись раньше, в 7 часов уже были на работе. И в 10 часов мы можем сказать всем пока-пока, до завтрашнего дня.
1: Берегите себя, чао.
0: Целуем, обнимаем.

0: Особенно выгодно до 14 июня. Сыр Тилсит 4,99 за килограмм. И хрустящие снеки Адажу разные виды евро 39. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadele.lv.
5: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
6: В Касинукай выгодные цены каждый день. Туристический стол 14,99. Туристический стул 4,99. Надувной бассейн диаметр 305 сантиметров. Всего 19,99. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
7: В доме не хватает места или просто умных решений?
8: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
7: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
9: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
10: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмет, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмет.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
9: Металлолом Сталмет, сдавай.
11: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
12: Nu, ko šogad Jāņos?
13: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top. Bezalkoholiskais alus Tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
14: Time favorites.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

просто немного теряюсь. Я не знаю, как на нее реагировать. Иногда, да, иногда мне прям по кайфу свежесть. Ну а сегодня ветер, град обещают, какие-то там смерчи. Я такая думаю, ну... Надо найти подходящую музыку. Искала, искала, перещелкала, нащелкала все, что могла. И как-то почему-то мне показалось, что очень подходит сейчас вот такой трек. Возможно, вам тоже зайдет. Давайте поищем сегодня классных треков под погоду.

0: это было то, что нужно. Lost My Heart. Трек называется Doesn't Matter. Исполнитель, диджей, я так понимаю. У нас впереди небольшая пауза, после чего услышим трек Blessings. Это Кэлвин Харрис и Клементайн Дуглас. И разберусь я с вашими пожеланиями на сегодня. Послушаем что-то такое дождливое.
1: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
2: Ну как-как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок. Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
3: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! Jau šodien Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24 tūkstošiem preču. By Terry, Estée Lauder, Rituals un daudziem citiem. Atlaide spēkā tikai šodien, uzrādot Douglas skaistuma karti. Vairāk informācijas veikalos un tiešsaistē douglas.lv.
4: Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
5: Tode. Jumts manai mājai.
6: Только три дня с 11 по 13 июня в аптеках

0: на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
3: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.

И этому треку примерно таки 120 лет. Это не New Entry. Это мой косяк был. Ну что, бывает. Ничего, сегодня такая погода. Знаете, сегодня такое настроение очень странное. Хочется быть честной с вами и не выдавливать из себя то, чего нет. Да? Правильно? Правильно. Мы сегодня, давайте так, пообщаемся. Мы с вами сегодня поставим такую музыку, которую хочется именно сегодня. Именно сейчас. Именно вот в этот момент. Но я посмотрела на ваши хотелки. Они очень сильно разные, да. Кому-то хочется чего-то такого. Вот типа того, что мы с вами слушали Lost My Heart.

красивого вокала. В общем, сегодня все это каким-то образом мы постараемся перемешать, смешать. Ну а сейчас трек, который заказал один из наших слушателей, Scared of Sundays. И исполнитель, это я постараюсь сейчас правильно, Astrazel. В общем,

вернемся к музыке. Полторы минуты буквально будет рекламная пауза. После чего странная музыка, какая-то погода, как и наше настроение, не только мое, наших

0: очень неожиданно трек, который, мне кажется, у нас на «Волнах Топ Радио» не звучал целиком, и мы послушаем его сегодня. Немного пострадаем, всего 3 минуты, совместно с Тиной Тернер. Прекрасная. «What's Love Got To Do With It?» Очень скоро пост, небольшая пауза.
1: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam mini plūmju tomāti Angele 1 kg 2,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,49 € kilogramā. Ribiņas melleņu marinādē Rīgas miesnieks 900 grami 7,99 €. Rimi. Latvijai ir... Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Помощники от Parkside в магазинах Lidl с 11 июня. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 33 евро. Лазерный дальномер 19 евро. И шурупы Parkside 2 евро. Lidl стоит того.
4: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
5: Big Bank платит своим клиентам?
4: Да,

0: Получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 15 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Свиной шашлык из шейного карбонада 3,99 и печень трески 1,69 евро. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.

0: песня о человеке, который уже пережил боль и больше не хочет слепо верить любви. В ней слышится вопрос, что такого особенного в любви, если она может ранить? Какая связь? Ой, ладно, скоро продолжим.
1: Топ Мьюзик. Прямо сейчас. Песня из Топ
2: 20. Это Топ 20. Топ Радио. Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.
0: Немного восстановиться

мы продолжим сегодня в ближайший час. И написал нам слушатель: а знаете, что еще сейчас зайдет? А знаете что? А слушайте, а я абсолютно согласна, я знаю, что зайдет. Это всегда заходит, это в любую погоду, но сейчас особенно. Давайте, погнали. Этот трек просто, это на все случаи жизни. Это Feel, естественно, Робби Уильямс. Ну, вы и так это знаете.

0: номер 4.
1: Если что, если просто грустно, то что надо сделать? Да, правильно. Включим музыку, это Филатов и Карас. Музыка, причем, всегда под рукой, на кнопке топ-радио.

0: противоречиво, но Sun Shines On Me. Давайте притворимся, как будто это так. Очень скоро.
1: Kaimiņ, ko tu jāņos?
2: Kā parasti, jāņos jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks Čekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: яйца 10 штук, €79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
4: Lidl стоит того.
6: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un Mēness aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
7: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila сезонas garšu spilva plaukta.
8: Spilva labi, iet kopā.
9: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали. Вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
10: Еще не пользуешься приложением MegoDraugs? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegoDraugs. Для друзей дружеские цены.
11: Для мощного лета выбирай Теле2.

спасибо, что продолжаете делиться своим настроением, треками, которые звучат прямо сейчас у вас в голове, возможно. Прямо сейчас мы услышали трек от Ibn Hollow, который мы прекрасно все знаем, но

И тут получилась такая встреча двух миров. Это мелодичный техно-дуэт Артбат. Они довольно-таки, ну, звезды.

И здесь также Мортен, это продюсер, известный сотрудничеством с Дэвидом Гетто. Извините, пожалуйста, да, на секундочку так. Ну и вокал, это Бон, это вокалист, автор песен. У него такой узнаваемый, грустный и атмосферный голос. И трек, который мы с вами сейчас послушаем, он про момент, когда чувства, вот они как будто бы еще живы, да, вот между двумя людьми. Но

0: слушаємо Рою Круз. А також трек Don Diablo, Emily Sandy, Gucci Mane. Survive. Ну и поищем что-нибудь, может быть, более позитивное. Вот серость. Скоро.
1: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
2: No 9. līdz 15. jūnijam. Semenes 3,20 eiro.

0: vienas cenu 1 eiro 39 centiem. Maxima.
1: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
3: Скайсма цены тайи, эсет готовы. Я ушу один, Дуглас клиенту Диана. Избаудит 20% отлайды, вайрахника 24 тукстошем пречу. Байтери, эсте лаудер, ритуал сон даудзем цитием. Отлайды спека тикай шудиен, узрадут Дуглас скайсма карты. Вайрак информации с вейкалос он тешсайсте Дуглас.lv.
4: Cūka!
5: Vista!
4: Ņemam abus!
5: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
4: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
5: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
4: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
5: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня после полудня и вечером в большей части Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за сильных гроз. Ожидается ливни, сильный порывистый ветер, град, местами крупный. Синоптики также предупреждают о повышенном риске смерчей, особенно в восточной части Земгала, Селии и Видземе. В Риге будет облачно и дождливо. Возможны сильные грозы, температура воздуха до плюс 18 градусов. На востоке страны воздух прогреется до плюс 26. Синоптики советуют подстроить свои планы под погоду, быть осторожными и следить за обновлением.

0: Ko, Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Вперед! В магазинах Друга цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Drogas. Почувствуй красоту.
4: Сосед. На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 14 июня. Сыр Тилси 4,99 за килограмм. И хрустящие снеки Адажу разные виды. Евро 39. Мего. Просто. Удобно. Рядом.
5: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
6: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
7: с четверга. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. Сметана 450 грамм евро 59. И черешня 1 килограмм 6,79.
6: Lidl стоит того.
8: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
9: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы оптика ЛВ.
8: Метрополы. Видеть и увидеть.
10: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksima. Tikai piekdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maksima.

что у нас получилось, но мне кажется, что нужно взбодриться немного. И кто, если не LMFAO, с этим справится лучше всех? Поднять градус настроения, добавить улыбок, энергии.

0: желание было. Сегодня их много. Заметьте, да, я сдержалась, я не поставила Linkin Park, например, какую-нибудь Nirvana или что-то наподобие этого. Limp Bizkit тоже тянулся пальчик. Сегодня было все про вас, для вас. Я надеюсь, что вам сегодня было хорошо, потому что мне с вами было очень-очень хорошо. Немного не самых приятных новостей впереди о погоде. Ну и пока что я с вами прощаюсь и вернусь в 3.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Радио о погоде. Сегодня после полудня и вечером в большей части Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за сильных гроз. Ожидается ливни, сильный порывистый ветер, град, местами крупный. Синоптики также предупреждают о повышенном риске смерчей, особенно в восточной части Земгала, Селии и Видземе. В Риге будет облачно и дождливо. Возможны сильные грозы, температура воздуха до плюс 18 градусов. На востоке страны воздух прогреется до плюс 26. Синоптики советуют подстроить свои планы под погоду, быть осторожными и следить за обновлениями прогноза погоды.

0: на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 15 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Свиной шашлык из шейного карбонада 3,99 и печень трески евро 69. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
2: В доме не хватает места или просто умных решений?
3: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
2: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.

0: вам несколько причин оставить кабриолет в покое, в своем гараже, на своей парковке. Порывы ветра, гроза, прохладно и дождь-ливень. Мне кажется, я привел вполне убедительные аргументы в пользу общественного транспорта или автодруга.
1: За хитом «Дневной эфир»
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: А вообще, если есть возможность, оставайтесь дома. Может быть, по удаленке поработать. Почему нет? У меня такой возможности нет. Так что буду стараться успеть и до большой непогоды закончить позитивно свой эфир. И чем смогу, тем помогу. Всю дорожную информацию сообщайте 250037. Сегодня может быть максимально актуально еще и днем. Начинаем с вами общение. Афроджек, Rivers.

Кайга, его новая песня на топ-радио. Ну а далее у нас в эфире новая песня, которая еще не звучит, и появляется она в рубрике «Не звучит на топ-радио». Тиесто, «Don't lose your heart». Тиесто – настоящая легенда мировой электронной сцены. Нидерландский диджей и продюсер, который появился на этот свет 17 января 1969 года и за карьеру успел стать одним из самых влиятельных артистов в истории EDM. Он первым из диджеев выступил на церемонии открытия Summer Olympic 2004. Его имя годами возглавляло рейтинги лучших диджеев мира. От транс-классики начала 2000-х помним мы его по его замечательным треком того времени. Ну и вот до современных фестивал-хитов Тиесто постоянно меняет свою музыку, свой звук, но остается в центре внимания мировой танцевальной сцены. В том числе мы очень любим играть его треки. Ну и судя по тому, как вы активно голосуете за его хиты в нашем топ-20, вам он тоже нравится. Don't lose your head – трек о том, как не потерять себя среди эмоций, хаоса и слишком сильных чувств. Это история о внутреннем конфликте и в то же время контроле, когда сердце и разум начинают спорить друг с другом. И это тот самый достаточно редкий случай, когда вполне возможно, что песня из рубрики «Не звучит» появится на топ-радио на постоянной основе.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

подряд победы, но с разными хитами. Сначала она оформила свою первую победу вот с этим треком. Банк, причем дважды оказалась на единичке. Ну и вот дважды уже на единичке с другим треком, который...

0: Позиция.
1: Продолжаем голосовать и вспоминать то, что было у нас год назад на этом 11 месте. Тогда это был Хьюгел, Think of Me. Это 3 недели в нашем чарте. И это была его пиковая позиция.

0: раз у нас сегодня такая погода, дождливая, достаточно ветреная и прохладная, то, наверное, запустим в наш эфир сегодня трехчасовой побольше треков, которые будут служить этому времени, этой погоде. Этому дню будут лучше подходить, нежели песни про безудержное лето.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем после обеда в Латвии, за исключением Курзема, возможно, разрушительная гроза. Прогнозируются очень сильные ливни, штормовой ветер и град. Местами возможен крупный град. Сильнее всего может достаться в восточной части Земгале, Селли и Видземе. В целом день преимущественно облачный. На востоке страны местами возможны прояснения. Температура воздуха по стране от 12 до 15 тепла. В Латгале 19-23. В Риге облачная и дождливая погода. Временами сильный дождь, возможно, сильная гроза. Ветер слабый или умеренный, северо-восточный. К вечеру ветер переменного направления. Максимальная температура воздуха составит плюс 18 градусов. Завтра в пятницу ожидается спокойная погода, но преимущественно облачная, без существенных осадков. Воздух прогреется по Латвии от 15 до 20 тепла.

что, ребята, стартует сегодня главный футбольный праздник планеты, чемпионат мира 26-го года, и открывает турнир матч сборных Мексики и Южной Африки. Это уже 23-й мундиаль в истории, и за все время Кубок мира выигрывали только 8 стран. Абсолютный рекорд по-прежнему у Бразилии – 5 титулов. Напомню, что они брали золото в 58-м, 68-м, 70-м, 94-м и 2002-м годах. Следом идут Германия и Италия. У них по 4 чемпионства. У Аргентины – 3, у Франции и Уругвая – по 2. А Англия и Испания выигрывали этот турнир лишь однажды. Интересно, что сборную Германии называют самой стабильной командой в истории чемпионатов мира. У немцев сразу 12 медалей, то есть там и серебро, и бронза, и золото. В общем, больше, чем у кого-либо. А вот Нидерланды – настоящая футбольная драма. 3 финала, отличная статистика побед и пока что ни одного титула. Возможно, именно этот чемпионат 2026 года все-таки станет для голландцев историческим. Эксперты также называют среди скрытых фаворитов Португалию. Вполне возможно, что уже этим летом, через месяц, мы с вами и весь мир увидит 9-го чемпиона планеты. Посмотрим. Впереди месяц эмоций, сенсаций, драмы, голов. И мы об этом в «Хит за хитом» будем вам рассказывать. Чемпионат мира начинается, и после паузы мы продолжим говорить о предстоящем большом фуд-празднике. А прямо сейчас у нас 2 супер-диджея, «Мами-мами» от «Элок», после чего Calvin Harris, «Satisfy», участник нашего хит-парада.

продолжаем говорить о спорте и о предстоящем футболе, о предстоящем чемпионате мира по футболу. Сегодняшний турнир открывает, как я уже сказал, выше Мексика и Южная Африка. Чемпионат мира этого года может войти в историю не только как самый масштабный, но и как самый рекордный мундиаль всех времен. И главное внимание, конечно, к двум легендам, которые на нашу радость продолжают еще играть. Это Лионель Месси и Криштиану Роналду. Если оба выйдут на поле, они станут первыми футболистами в истории, сыгравшими сразу на 6 чемпионатах мира. Но это еще не все. Месси может стать лучшим бомбардиром в истории турнира. Сейчас у Аргентины 13 голов, у Клозе рекордные 16. Совсем рядом и Кильян Мбаппе. У француза уже 12 мячей, и он гораздо моложе, чем Месси и Криштиану. И в свои 27 лет он выглядит главным кандидатом на будущий абсолютный рекорд. Кроме того, Месси может стать лучшим ассистентом чемпионатов мира, обойдя самого Диего Марадонну. А еще может стать рекордсменом по количеству побед на мундиалях. Роналду, в свою очередь, может установить еще одно уникальное достижение – забить на 6-м чемпионате мира подряд. Пока такого не делал абсолютно никто. Ну а сам турнир обещает стать самым результативным и самым посещаемым в истории. Все из-за нового формата. Теперь в чемпионате участвует 48 сборных, а количество матчей выросло с 64 до 104. Ну и отдельная, конечно же, интрига – сможет ли Аргентина защитить титул? Последний раз подряд чемпионаты мира выигрывала Бразилия еще в далеком 62-м году. Так что этот мундиаль не просто какой-то футбол очередной, это турнир, где будут переписываться рекорды, завершаться великие карьеры, понятное дело, на кого я намекаю, и, возможно, рождаться новые легенды мирового спорта. Будем вместе с Топ-радио и хит за хитом следить за тем, как все там будет случаться, происходить

0: 14 июня. Сегодня один из самых необычных и ярких городских праздников в мире, отмечают люди. Всемирный день катания на велосипеде без одежды. Не просто катание на велосипеде, а без одежды. И появился он не потому, что кто-то соскучился по голым телам и хотя бы таким образом планировал увидеть их. Ну а появился он как акция в поддержку экологии, свободы движения и популяризации велотранспорта. Мероприятие впервые прошло в 2004 году благодаря активисту Конраду Шмидту. Изначально акция привлекла внимание к зависимости человечества от нефти и проблемам экологии, а позже стала еще и символом принятия собственного тела и развития велосипедной культуры. Главный девиз события звучит так: «Раздевайтесь настолько, насколько осмелились». Да, и участники не обязаны быть полностью обнаженными. Во многих странах люди надевают костюмы, разукрашивают свое тело или просто участвуют в необычном велопробеге. Акция проходит в десятках городов мира, от Лондона до Мехико, Портленд и так далее. Но в Риге сегодня и вообще в целом в Латвии будет сложно поддержать эту акцию. Можно голым на велосипеде куда-нибудь в канаву да улететь из-за сильного ветра. А потом не выбраться, потому что будешь буксовать, много дождя. И любопытный случай. На одном из заездов в Лондоне участники настолько творчески подошли к этому празднику и к раскраске тела и своего велосипеда, что прохожие, когда это увидели, приняли события за съемки фантастического фильма и начали искать камеры вокруг.
1: Хит за хитом.
2: На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.

Это Pitbull и Don't Stop the Party. Как мы выяснили, еще и большой друг Джон Бон Джови. Интересно, да, что же объединяет этих людей, таких абсолютно разных, и я думаю, что не только по музыке, а еще и по жизни, и по идеологии. Но, видимо, жизнерадостность и успех. Может быть, что-то еще. Но мы это узнали после их совместного трека «It's My Life», который, кстати, попал к нам в топ-20. У нас рубрика «Не звучит». Мы встречаем здесь не новую песню, а очень даже интересную, популярную в свое время от шведского продюсерского дуэта «Deco», который делает ставку на мелодичный дэнс-поп и атмосферик хаус. Их музыка часто сочетает легкое электронное звучание и очень эмоциональные вокальные партии. И вместе с ними здесь Джеймс Гиллеспи, шотландский певец с узнаваемым хрипловатым голосом и мощной эмоциональной подачей. Мне кажется, эта музыка и этот голос созданы просто друг для друга. И песня называется «I didn't know», песня о сожалении и позднем осознании чувства, о ситуации, когда человек понимает ценность отношений слишком поздно, уже после того, как все начало рушиться. Трек построен на красивой мелодии, и как не его вот в такую вот погоду, как сегодня у нас за окном, не спеша, аккуратно, впервые зацените этот трек на топ-радио в рубрике «Не звучит», «Хит за хитом». На Spotify его включили уже 14 миллионов раз.

0: устройства.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Hei, ko tu šogad jāņos?
3: Kā katru gadu, jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kilograms tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
5: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
6: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 € un kilograms, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 €, 400 grami cāļu puspārnu 1,39 €, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola, 3,79 € un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 €. LV svētkos par savējiem.
7: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
8: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
9: с четверга. Свиной окорок 1 кг 2,89 €. Сметана 450 грамм 1,59 €. И черешня 1 кг. 6,79 €.
8: Lidl стоит того.
1: Двадцатка самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 8.
10: 8.

0: радиослушатели в свое время очень хорошо наголосовали. Целых 5 побед у этого трека «Loco-Loco» города Рейнера Зоневелд. И он по-прежнему остается, несмотря на свое последнее 8-е место, с 3-й строчки упал. Грозной силой остается. Также был он несколько раз 2-й, достиг 3-й позиции. Весь пьедестал почета собрал. Также за пределами первой пятерки, первой тройки он был 7-й, 8-й. Посмотрим, что сулит ему эта неделя. Все зависит, конечно же, от вашего голосования на нашем сайте и телеграм. То пройдет только хорошие новости. Заходим, голосуем.
1: Это номер 8.
2: 8-е.
0: Заходим, голосуем и вспоминаем, что у нас ровно год назад на 8-м месте образовалась новинка 1%, и это Zivert. Это тогда ее первый был приход в наш чарт. После этого, вот мы знаем, появилась песня «Банк», которая довела, собственно, Zivert до нервного срыва. Она доходила, действительно, у нее были проблемы в этом плане. Но до первой позиции «Банк» довела.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

кто только что проснулся, послушайте следующий прогноз погоды. Возможно, стоит остаться дома. Об этом говорим не только мы и синоптики, но и призывает Рижская дума и государство.

0: подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня днем после обеда в Латвии, за исключением Курзема, возможно, разрушительная гроза. Прогнозируются очень сильные ливни, штормовой ветер и град. Местами возможен крупный град. Сильнее всего может достаться в восточной части Земгале, Селли и Видземе. В целом день преимущественно облачный. На востоке страны местами возможны прояснения. Температура воздуха по стране от 12 до 15 тепла. В Латгале 19-23. В Риге облачная и дождливая погода. Временами сильный дождь. Возможно, сильная гроза. Ветер слабый или умеренный, северо-восточный. К вечеру ветер переменного направления. Максимальная температура воздуха составит плюс 18 градусов. Завтра в пятницу ожидается спокойная погода, но преимущественно облачная, без существенных осадков. Воздух прогреется по Латвии от 15 до 20 тепла.

Honda объявила крупный отзыв автомобилей в США. По сервисную компанию попали почти 900 тысяч машин. Причина серьезная. Вчера мы рассказывали, Polestar отзывают, потому что у них начинают гореть машины. Здесь, возможно, неисправность задней подвески, которая в некоторых случаях может привести к потере управления автомобилем прямо во время движения. Отзыв касается популярных моделей, перечислять не буду. Проблема связана с элементами заднего рычага подвески. В компании уже заявили, что владельцам проведут бесплатную диагностику. Ну, если что-то обнаружат, соответственно, будут это убирать за свой счет. Да, даже у самых надежных брендов, таких как Honda, иногда случаются технические сюрпризы. Так что, если ваша машина вдруг начала подозрительно стучать, возможно, это не музыка плохая, подвеска пытается поговорить с владельцем и уговорить его как можно скорее заехать на сервис, чтобы убрать то, что может привести к достаточно печальным последствиям. Скоро продолжим с автомобильными новостями. У нас будет мишура под капотом. Мы расскажем про опции, за которые вам точно не стоит переплачивать.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Многие водители привыкли считать, что чем дороже начинка автомобиля, тем лучше. Однако некоторые популярные опции не только бесполезны, но и способны испортить впечатление от владения машиной. К выбору дополнительных функций стоит подходить избирательно. В первую очередь стоит присмотреться к панорамной крыше. То, что выглядит роскошно в салоне дилера, на деле уменьшает пространство над головой, требует регулярного ухода и становится серьезным минусом при перепродаже автомобиля. Хотя лично я исключительно искал вот именно с такой крышей автомобиль. И нашел, и доволен. Но дополнительный уход периодически необходим, чтобы на сиденье сидели вы, а не вода. Спорно выглядят и низкопрофильные шины, особенно для рижан. Они придают машине спортивный вид, с этим не поспоришь, но жестко наказывают водителя на наших, особенно рижских ямах, повышая риск разбить диски и угробить подвеску. Не менее раздражающими оказались и системы, призванные повышать комфорт. Светодиодная подсветка салона быстро начинает утомлять глаза в темноте, и в итоге водители ее просто отключают. Управление жестами кажется технологией будущего, но на практике кнопки работают быстрее и точнее. Стоит опасаться и глянцевых поверхностей из рояльного лака. Они моментально покрываются царапинами и отпечатками пальцев, теряя лоск. Особого внимания заслуживает эко-кожа. Со временем искусственный материал делает заломы и трескается. А если вы хотите выделиться эксклюзивным цветом кузова, будьте готовы к тому, что подбор краски при ремонте влетит в копеечку, а сам оттенок со временем просто надоест. Наконец, функции старт-стоп, автоматическая парковка и удержание в полосе могут помочь новичку. Но опытных водителей они лишь нервируют своей медлительностью и ошибками при плохой разметке.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автомобили.

0: Следующее время может быть наше, если мы не позаботимся о них и о природе, о животных. И продолжим пластиком и всем остальным загрязнять этот мир. Сегодня день одного из самых загадочных и мощных хищников планеты. Возможно, у вас автомобиль с его именем. Всемирный день ягуара. Праздник появился благодаря природоохранным организациям, чтобы привлечь внимание абсолютно всего мира к сокращению численности ягуаров и исчезновению их и естественной среды обитания. Ягуар – крупнейшая кошка Америки. Он мощнее леопарда и обладает одним из самых сильных укусов среди всех кошек, причем больших кошек. В отличие от многих других кошек, ягуары любят воду и могут охотиться даже в реках. Поэтому, убегая по реке, не получится. Узор пятен у каждого ягуара уникален. Это, то есть, можно сравнить с нашим пальцем, к отпечаткам пальцев у человека. Ну и в древних цивилизациях ягуаров почти боготворили. Их считали священными хищниками. Ну и главная угроза для ягуаров – исчезновение лесов. Вырубка джунглей лишает животных территории и добычи. В 21 году в Аргентине впервые за десятилетия удалось зафиксировать рождение детенышей ягуара в районе, где вид почти исчез. Для экологов это стало настоящим символом надежды и доказательством, что программы, которые сейчас в мире существуют у людей, то есть по восстановлению природы, работают.
1: За хитом. Дневной эфир.

Иногда любовь — это диагноз, от которого совсем не хочется лечиться. А кто лучше всего исполняет песни про любовь? Конечно же. Нет, это было сейчас не про Эд Ширана, который закончил. Это Дима Билан, и в рубрике «Не звучит» мы послушаем песню, которая не звучит на топ-радио. Я не удивлюсь, если она вообще никогда у нас не звучала, несмотря на свою популярность в свое время. Послушаем песню «Болен тобой». Дима Билан — это один из самых титулованных артистов русскоязычной поп-сцены. Он появился на свет 24 декабря 1981 года. Стал первым российским исполнителем, который победил на Евровидении. Это было в 2008 году с песней «Believe». А за карьеру выпустил множество хитов, которые годами звучали на радио и в чартах. Что касается песни, которую мы послушаем, «Болен тобой», одна из самых эмоциональных песен в его репертуаре. Эта история, конечно же, вновь в очередной раз о любви, которая становится почти зависимостью, о чем я сказал в самом начале, когда чувства настолько сильны у людей, что человек буквально не может избавиться от мысли о другом. Я думаю, что кто любил, тот, собственно, потом расставался, проходил через это все. После выхода композиция быстро получила популярность на радио и среди поклонников артиста, став одной из самых узнаваемых романтических баллад его карьеры.

0: электронные устройства.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Vasaras sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
5: Cūka!
6: Vista!
5: Ņemam abus!
6: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
5: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
6: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
5: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
6: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
7: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
8: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
9: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 14 июня. Сыр Тилсип 4,99 за килограмм. И хрустящие снеки Адажу разные виды. Евро 39. Мего. Просто, удобно, рядом.
10: Цита руна. Мешпилс. Парийстам сарунам. Кадарам тадлабу. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
11: Сделай себе предпати.
12: Top Radio.
13: The Party Station.
14: Рейтинг самых популярных хитов Top Radio. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 6.

0: Шестая строчка в нашем хит-параде. И уже завтра пятница, все, возможно, изменится. Вниз на две позиции у нас Гриффин и Without You. Но только две недели в чарте. Поэтому еще поборемся, понаблюдаем, поголосуем. Что самое интересное, ровно два года назад, очень даже по, скажем так, движению похоже оказалась у нас композиция на этом шестом месте. И также опускалась с четвертого на шестое.
1: Место номер шесть. Шестая.
0: Семь недель тогда были в топе. Это Imagine Dragons и Eyes Closed. Добрались все-таки они тогда до пьедестала почета, до третьего места.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

Ольга Серябкина и ее асфальт. На асфальте у нас сегодня очень много осадков, дождь, вода, поэтому аквапланирование сегодня очень даже реально. Будьте внимательны, аккуратны, сообщайте, если вдруг что-то происходит на дорогах 2-5-0-37. Но на асфальте по-прежнему и много действительно автомобилей, поэтому...

0: надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня днем после обеда в Латвии, за исключением Курзема, возможно, разрушительная гроза. Прогнозируются очень сильные ливни, штормовой ветер и град. Местами возможен крупный град. Сильнее всего может достаться в восточной части Земгале, Селли и Видземе. В целом день преимущественно облачный. На востоке страны местами возможны прояснения. Температура воздуха по стране от 12 до 15 тепла. В Латгале 19-23. В Риге облачная и дождливая погода. Временами сильный дождь. Возможно, сильная гроза. Ветер слабый или умеренный, северо-восточный. К вечеру ветер переменного направления. Максимальная температура воздуха составит плюс 18 градусов. Завтра в пятницу ожидается спокойная погода, но преимущественно облачная, без существенных осадков. Воздух прогреется по Латвии от 15 до 20 тепла.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Автомобиль – это уже давно не просто четыре колеса и способ доехать из точки А в точку Б. Для кого-то это свобода, для кого-то это статус, а для кого-то почти часть анкеты на сайте знакомств. Свежее исследование показало, машина действительно влияет на романтику сильнее, чем многие могут подумать. Треть женщин вообще не рассматривают мужчину без автомобиля. Еще почти половина надеется, что машина у него все-таки появится. А вот мужчины оказались куда менее требовательными. Почти 80% признались, что наличие авто у девушки для них вообще не играет никакой роли. Интересно, что женщины чаще воспринимают автомобиль как символ надежности, уверенности и даже заботы. А мужчины видят в девушке за рулем прежде всего самостоятельность и практичность. Причем значение имеет не только сам факт наличия машины, но и то, как человек ведет себя на дороге. Самыми привлекательными качествами назвали спокойствие за рулем, аккуратность и уважение к другим водителям. А вот агрессивная езда, шашки, крики и телефон в руках – мгновенные красные флаги. Ну и любопытный факт. Фотографии в дорогой машине работают скорее против владельца. Половина опрошенных считают такие снимки попыткой пустить пыль в глаза при знакомстве. Зато совместная поездка – это отличный тест на совместимость. Потому что именно в дороге быстро становится понятно, сможете ли вы вместе не только ехать, но и жить. Так что любовь любовью, а хороший водитель сегодня, похоже, ценится почти как человек с чувством юмора. Хотя идеальный вариант, когда есть и то, и другое.
0: Автоклуб с Сергеем

Легендарный Daft Punk и Around the World. Я вспоминаю, когда только появилась эта композиция, просто мир сходил с ума, я вместе с ним от этой музыки. Сейчас просто приятная, красивая в этот пасмурный день ностальгия. Ну и пока одни страны Европы думают, как спасаться от повышения уровня моря, Дания, отправляемся туда, решила пойти дальше и буквально строит новый район, новая земля у них появляется. Там, где была вода, будет земля. У берегов Копенгагена уже появляется искусственный остров будущего, который называют одним из самых амбициозных проектов всей Европы. Это будет огромный искусственный остров рядом с Копенгагеном. Я, кстати, слышал, что и в Монако хотят тоже воду засыпать и, может быть, даже расширить таким образом трассу Формулы-1. Его площадь составит около 275 гектаров, да примерно 385 футбольных полей. Главная задача острова – защитить столицу Дании от шторма и наводнений, которые становятся все опаснее из-за изменения климата. Но датчане решили совместить защиту города с созданием нового современного района. На острове планируют построить около 20 тысяч квартир, где смогут жить 35 тысяч человек, там рабочие места появятся. Проект включает парки, велосипедные маршруты, новую линию метро и даже огромный автомобильный тоннель под городом. Строительство, между прочим, уже идет, по-моему, с 22 года. Полностью проект собирается завершить примерно к 70-му году, если, конечно, шторм не опередит их, против которого, собственно, в первую очередь они это и пытаются построить. Правда, не все в восторге. Экологи предупреждают, искусственный остров может повлиять на экосистему Балтийского моря и изменить движение воды между Северным и Балтийским морями. Несмотря на протесты, власти Дании проект останавливать не стали. Надеюсь, опасения экологов не подтвердятся. Не хотелось бы зависеть еще и от аппетитов Дании. А у меня, кажется, родился справедливый пищевой аппетит, назовем его так, потому что 3 часа уже в эфире, пора пойти пообедать. У меня он начинается, этот обед, именно с 3. Поэтому я газую в булочную на авто. Без авто сегодня очень сложно, очень много воды и неприятная погода. А вам оставляю Рузану, пускай работает. Она-то уже, наверное, пообедала. Если что, спросите у нее сами. Пока! Пока!

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 15. jūnijam. Biezpiens žemaitijos 1 kg 3,49 eiro. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 eiro. Banāni Cavendish 69 centi kilogramā. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Металлолом сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом сталмец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом, толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом сталмец, давай.
3: Лучшие помощники от Parkside в магазинах Lidl с 11 июня. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 33 евро. Лазерный дальномер 19 евро. И шурупы Parkside 2 евро. Lidl стоит того.
4: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в RD Electronics. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.
5: В доме не хватает места или просто умных решений?
6: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
5: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
7: Меклеем кайс, а ракстуру. Пармауди кай венес, доктора Маурини клиника. Он пидалис конкурса. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
8: Только три дня с 11 по 13 июня в аптеках

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 15 июня особо выгодные цены с Мего Дрокс. Свиной шашлык из шейного карбонада 3,99 и печень трески евро 69. Мего Дрокс. Для друзей дружеские цены.
3: Вперед! В магазинах Друга цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Дрогас, почувствуй красоту.

дорогие. Правда, сегодня, я думаю, не поздно еще поменять свои планы, возможно, какие-то вечерние. От чего-то отказаться, да, где-то сказать нет. Иногда бывает сложно, я знаю, что у многих есть проблемы с этим. Но сегодня именно тот вечер, когда другим делам можно сказать нет и, например, устроить себе киновечер. Уютный, за окном там дождь, серость, ветер, все подряд, все, что хотите. А вы дома, под пледом, любимый фильм. А что посмотреть? А мы сегодня

голос оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

уже есть планы на этот вечер. Возможно, ты уже себе какой-то фильм подметил или из списка что-то собираешься доставать и сегодня посмотреть. Но у меня есть еще парочка необычных вариантов. Вот просто исходя из того, у кого сегодня день рождения, из таких вот, ну, известных для нас людей. Сегодня свой день рождения отмечают Питер Динклейдж. Вы наверняка его знаете. Или думаете, так, знакомый, я же знаю. Это Ланнистер. Ланнистер, который... А забыла, как его звали. Ну, в общем, актер, который играл в «Игре престолов». И если у вас есть не только этот вечер, но еще...

0: здорового доктора мог играть. Ну и такого тоже. Окей, погнали дальше.
1: В студии Рузанна.
0: Мы сегодня с вами покопаемся в темах кино. Настроим

0: divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
1: В доме не хватает места или просто умных решений?
2: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
1: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
3: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
4: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
5: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня после полудня и вечером в большей части Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за сильных гроз. Ожидается ливни, сильный порывистый ветер, град, местами крупный. Синоптики также предупреждают о повышенном риске смерчей, особенно в восточной части Земгала, в Селии и Видземе. В Риге будет облачно и дождливо. Возможны сильные грозы, температура воздуха до плюс 18 градусов. На востоке страны воздух прогреется до плюс 26. Синоптики советуют подстроить свои планы под погоду, быть осторожными и следить за обновлениями прогноза погоды.

центральной именно вот части. Там и Земгала, и Видземе. Как у вас? Рассказывайте, где находитесь, что по погоде. Видели, может, уже град где-то? Надеюсь, что нет. У нас пока просто дождь и очень туманно. Ну и Run ATV прям в само сердечко сейчас.

0: Наверное, вот спрашивает.
1: Привет. А что происходит на Имотском переезде? Уже 40 минут стоим. Никакого движения нету. Может, кто знает?
0: Может, кто знает?
1: На Имотском переезде электричка сломалась, стоит на переезде.
0: Это электричка. Он сейчас сам спросил, сам ответил и доложил.
1: Вы скажите всем, что по Юрмальской быстрее будет объехать.
0: По Юрмальской будет быстрее, говорит нам слушатель. И также...
1: Электричка стоит прямо на переезде.
0: Прямо на переезде. Спасибо.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 14 июня. Сыр Тилси 4,99 за килограмм. И хрустящие снеки Адажу разные виды. Евро 39. Мего. Просто, удобно, рядом.

буквально в этом году сняли еще 2 сезона Fox Television. Поэтому, если хочется чего-то такого вайба страха, то welcome. А ровно через 20 лет

Джереми Кларксона, который решил стать фермером. Казалось бы, человек всю жизнь рассказывал про автомобили, это все мы прекрасно знаем. Ему вообще немало лет, у него опыт жизненный. Что может пойти не так? А ответ там примерно.

выбираете вы? Фактор страха или ферму Кларксона? На данный момент я выбираю Lady Gaga и Doja и их классный стильный трек под названием Runway.

0: Atbalsta Star FM, Delfis, Jaunsalvē.
1: Вперед! В магазинах «Друга» цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Друга»с. Почувствуй красоту.
2: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали. Вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
3: Скажи, что мы цены Италии.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня после полудня и вечером в большей части Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за сильных гроз. Ожидается ливни, сильный порывистый ветер, град, местами крупный. Синоптики также предупреждают о повышенном риске смерчей, особенно в восточной части Земгала, в Селии и в Видземе. В Риге будет облачно и дождливо. Возможны сильные грозы, температура воздуха до плюс 18 градусов. На востоке страны воздух прогреется до плюс 26. Синоптики советуют подстроить свои планы под погоду, быть осторожными и следить за обновлениями прогноза погоды.

0: Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Электроникс. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.

четверг, вечер дождливый перед пятницей. Но вот когда своих где-то увидел, встретил, да, всегда настроение поднимает. Добрый день, сегодня утром встретил в аэропорту Анталии. Может, ваш сотрудник или фанат и фотографию. Чемодан с наклейкой ТОП РАДИО. Ну, как-то неожиданно было встретить надпись вашего радио в Турции, пишет Александр, в 5 утра, тем более. Ну, возможно, кто-то из наших. Все подробности в телеграм-канале ТОП РАДИО, только хорошие новости. Кто-то наверняка либо из наших слушателей, либо кто-то из наших. Заходите в телеграм, ТОП РАДИО, только хорошие новости, там я уверен. Если это кто-то из наших, то там точно должны быть подробности. Но это прикольно, и в связи с этим у меня не могла не появиться мысль поговорить вот про самые неожиданные, про самые спонтанные встречи, когда вы встретили своих близких, знакомых или просто так. О, ну, вот это ощущение, когда заезжаешь там в Эстонию, в Литву или еще куда-нибудь дальше в сторону Европы, да, и латвийские номера. Такой, о, приятно, приятно увидеть своих. Так что про неожиданные встречи поговорим. Это всегда вызывает улыбку. Смайл от Мартин Гаррикс и Каролина Лайо. 2.5 на литре 7 наш WhatsApp.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: У нас, в салоне оптики Метрополе, люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
2: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе Оптика ЛВ.
1: Метрополе. Видеть и увидеть.
3: Встречай лето вместе с ЮСК. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах ЮСК и на сайте ЮСК.ЛВ.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали. Вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
7: Еще не пользуешься приложением MegoDraugs? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegoDraugs. Для друзей дружеские цены.
8: Хочешь выиграть 10 тысяч евро? Участвуй в чемпионате «Пикник». Раздели сырную палочку на 30 волокон, побей рекорд и получай призы. Подарки всем участникам. Встречаемся 13 июня в Межапарке. Подробности picnic.u/lv.
9: Во-первых, с пиарста резаем праса мазлайт вайрак лайка, нека гребятос. Анализы. Дашкарт нак с недаудз узгайдит. Скрайдишена но аптеку с уз аптеку, меклают сова едзиго. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
10: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио погоде. Этим вечером в Латвии преимущественно пасмурная и дождливая погода. Грозы в восточной части страны ожидаются. Восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 10 до 12 градусов. В Латгале 17-19. В Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 13 местами до 16 градусов.

0: 10% на пищевые добавки Provisor, Mollers, Natteo, Fjord и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда Ortomol скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Сосед! На этой неделе в Мего особенно выгодно! До 14 июня! Сыр Тилси 4,99 за килограмм. И хрустящие снеки Адажу разные виды евро 39. Мего. Просто, удобно, рядом!
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Редактор

0: Galaxy.
1: Дорожную информацию представляет Евролом.
0: Радиодорожная информация. Пробки в Риге на Островном мосту от Луцавса до улицы Телц. Также Деглова от Вестиенес до Ницгалес. На Умане Гатва от Вациеша до Винебес. Гатва Густва. Земгала Гатва от Гауэс до Бривебес. На Даугав Гривас от Ранца Дамбис до Дурбес. Движение затруднено. И Валдемара от Кипсалас до Слока. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Электроникс. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.

0: Fox, Running Around. И остаемся среди счастливых людей, Филатов и Карас. Сразу после рекламы.
1: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Sejas kopšanas līdzekļiem 50% atlaide. Rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
2: Лето. Уикенд. Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
3: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
4: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
5: О, поэтому выбираю основательность, а не временное решение.
6: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
7: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
8: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
7: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
8: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
7: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
9: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
10: Metalolom Stalmets, davai, много денег выручай. Metalolom Stalmets, давай.
11: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Stalmets, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на stalmets.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи! Чувствов,
10: металлолом Stalmets, давай.
12: Готов отрываться? Взрывайся, качай, жги! Еще громче, еще мощнее, еще энергичнее. The Prodigy

привет Алисе, которая за рулем, пускай не забывает пристегиваться. Всем привет, кто за рулем, что там творится сегодня на дорогах, по вечерам дорожная информация актуальна. 2:05:37. Послушаем трек из топ-20. Седьмое место по итогу прошлой недели. Сегодня последний вечер, когда можно проголосовать. Кайго, Келлет, Гриффин, Save My Love. Топ-радио.лв, раздел топ-20.

Загреться это вечер перед пятницей. И ваше сообщение: как-то встретил свою бывшую, гуляя по старому городу во время отпуска в Италии, сделал вид, что не заметил. Вот только не успел понять, успела ли она меня увидеть. Но у меня вариантов не было, поскольку гулял я уже не один. Просто Санта-Барбара какая-то. Сегодня про необычные спонтанные встречи с вашими знакомыми, близкими, родными, коллегами или бывшими. 2:05 на Late 37, Eric Fritz и Piano.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радиодорожная информация. Пробки в Риге на Островном мосту от Луца встала до улицы Телц, Баускас от Коку до Весейтес, на Улмане Гатва от Вациеши до Венебас Гатва движение затруднено, также на Слокас от Каунсима до Хаманя и Чекуркална первая линия от пятой линии до Вискалю пробка. Телефон для дорожной информации 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

В Риге могу месяцами никого знакомого не встречать, пишет Игорь, а вот в аэропорту Франкфурта встретил соседа из подъезда. Какова вероятность? Я думаю, меньше 1%. Это Зиверт. Про случайные встречи сегодня. WhatsApp 25.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио «Погодь» завтра в Латвии. Первая половина дня, в принципе, ясная погода. Во второй половине дня переменная облачность, незначительные осадки. А ближе к вечеру в восточной части страны немного больше осадков в виде дождя, естественно. Западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзема от 16 до 18 градусов. Латгалы 16-19. В Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 15 местами до 18 градусов.

Гудини! Ну что, давайте запустим стрелы, чтобы разбить эти облака и призвать хорошую погоду. Еще пару треков в этом часе у нас есть. Маркл, то есть Чайкина. Эти стрелы полетели.

0: Особенно выгодно до 14 июня. Сыр Тилсит 4,99 за килограмм. И хрустящие снеки Адажу разные виды евро 39. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: В доме не хватает места или просто умных решений?
2: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
1: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela.lv.
0: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 15 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Свиной шашлык из шейного карбонада 3,99 и печень трески евро 69. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены. Calvin Harris.

0: получи 10 евро в подарок. Бигбанк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy

I said, I'd rather be famous in school.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я